Господи, искантера имане, сунаркватио, суан, джуджанима, джубанванта, сотавистакаджан, абсгу карвантакахави, джанамаре, боджан, промаве, танпумка, джукрикуман, сумур, хандагиян, каркирпа, джискехирте, грибиусаве, нанкиямуктаке, сугубаве, танвантави, каркирбаве, трансманка, сангназаве. Болас Курману Купар Калиасе, Палпитр Така Хой Вина, Сауте Яб Джани Балаванте, Кинаме Хой Джайб Суман. Кисена Бадия Мукари, Тармурати Кари Кувари, Гуру Парсаджа Камри Амане, Суджанна.